0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.

Я так влюблен, что аж самому тошно. И снова пью, чтобы оставить прошлое. Ты моя нежная и моя пошлая. Слова имеют вес, но им сейчас грош цена.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ. От жизни все бери. 99,3.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту. Слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ. От жизни все бери. 99,3.

VFM. Усталые игрушки не выспались сегодня, да и вчера устали от мелкой судьбы.

0: VFM. Радио, которое хочется.
1: Хочется.
2: VFM.
0: Когда хочется радио.
3: Slow, slow, baby, I want slow, slow, slow. I beg you, I want slow, slow, slow. You know you're tight though, you're the right straw. Slow, slow, slow.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-Т-У-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Время новостей на ВФМ, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. 9 августа в 47-м регионе отметили День воинской славы России, день окончания Ленинградской битвы. В этом году исполнилось 82 года со дня ее завершения. Битва за Ленинград продолжалась 1127 дней и ночей. В деревне Зайцево у мемориального комплекса, посвященного мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида, память защитников и освободителей Ленинграда почтили глава 47-го региона, ветераны, участники СВО, волонтеры, представители общественных организаций и делегации со всей Ленинградской области. Сегодня в регионе продолжается комплексная модернизация дороги жизни. Проект реализуется по поручению главы государства и по инициативе губернатора Александра Дрозденко. Специалисты реставрируют почти 90 памятников. Также планируется создать новые музейные экспозиции и обновить транспортную инфраструктуру. Работы рассчитывают завершить в 2027-2028 годах. Жители Ленобласти продолжают подавать заявления по механизму «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать на предстоящих выборах не по месту регистрации, а на любом удобном избирательном участке. Подать заявление можно до 14 сентября в любом МФЦ региона. Также изменить место голосования можно дистанционно через портал госуслуги или лично обратившись в территориальную избирательную комиссию. Единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и Заксобрания Ленобласти 8-го созыва назначен на 20 сентября. При этом жители региона смогут проголосовать досрочно 18 и 19 сентября. Уточнить адрес своего избирательного участка можно на сайте избирательной комиссии Ленобласти или через госуслуги в разделе «Выборы». Ленинградцы все активнее пользуются цифровыми сервисами для получения государственных услуг. Продолжают развиваться и региональные цифровые сервисы. В мессенджере «Макс» уже доступны 110 услуг Ленобласти, а записи в МФЦ и к врачу до поиска ближайших точек Wi-Fi. Приложением «Госключ» пользуются более 240 тысяч жителей региона. С его помощью можно оформить самозапрет на кредиты, подать декларацию 3 НДФЛ и защитить недвижимость от мошеннических сделок. Развивается и приложение «Цифра 47». Оно помогает оценивать качество связи в населенных пунктах. В системе уже есть информация о 2014 точках Wi-Fi и 220 таксофонах, а общее число обработанных замеров сигнала превысило 53,5 миллиона. В Старой Ладоге продолжается реставрация тайничной башни, объекта культурного наследия федерального значения. Текущее состояние памятника и ход работы оценил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. Сейчас реставрационная площадка полностью подготовлена. Здесь установили защитные навесы и ограждения, чтобы сохранить историческую кладку. Специалисты укрепляют древние стены башни. Параллельно археологи проводят раскопки на юго-восточном прясле крепости. Исследования идут на площади 276 квадратных метров. Они помогут уточнить состояние скрытых участков стен. При этом крепость продолжает принимать туристов. Для посетителей открыты башни, церковь Дмитрия Солунского и смотровая площадка раскатной башни. В хорошую погоду можно посетить и храм Святого Георгия 12 века. После завершения реставрации башни у берега Волхова планируют открыть новую смотровую площадку. В Староладожском Никольском мужском монастыре объявили набор детей от 7 лет в воскресную школу под покровом чудотворца. Занятия будут направлены на дополнительное религиозно-нравственное образование. Дети познакомятся с основами христианской культуры и будут участвовать в богослужениях. Также в течение учебного года планируются паломнические поездки по святым местам, приходские праздники, а также выставки детских рисунков. Первое занятие состоится 13 сентября в церкви Иоанна Златоуста на территории монастыря. В дальнейшем занятия будут проходить каждое воскресенье после божественной литургии. Учебный год завершится в последнее воскресенье мая. Записаться в воскресную школу можно в рабочее время по телефону +7 999 520 49 00.
2: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью +15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту. Слабая магнитная буря.
0: ДФМ. В Риме Ленинградской области. Гороскоп. На ДФМ.
5: Ваш ежедневный гороскоп.
6: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
5: Овен.
6: Овнам рекомендуется воздержаться от участия в конфликтных ситуациях. Есть риск, не проконтролировав себя, совершить ошибки, которые скажутся впоследствии тяжелым сожалением.
5: Телец.
6: Звездный час тельцов наступит в общении с группами людей. Коллектив будет к вам благосклонен.
5: Близнецы.
6: Близнецам стоит предостеречься от возможных провокаций со стороны коллег. Вашим конфликтам с начальством есть хорошая альтернатива.
5: Рак.
6: Ракам не стоит слишком полагаться на былые заслуги. Во взаимоотношениях лучше предпринять что-то новое и эксклюзивное.
5: Лев.
6: У львов есть хорошая возможность блеснуть талантами. Сегодня взгляды окружающих направлены на вас.
5: Дева.
6: Аспекты личной жизни в этот день наиболее актуальны для дев. Возможно, претендующий на ваше внимание человек лишен всех черт идеала, но зато ему искренне не безразлично, что вы о нем думаете.
5: Весы.
6: Перепоручите мелкие обязанности доверенному человеку. Вы поможете подтвердить статус своего доверия к человеку, а заодно избавите себя от лишней необходимости заниматься мелочами.
5: Скорпион.
6: Постарайтесь общаться открыто с теми, от кого вам нужно добиться конкретного результата.
5: Стрелец.
6: Найдите такие средства общения с людьми, которые не дадут конкретных ответов на их ожидания.
5: Козерог.
6: Отличный день для того, чтобы поднять себе настроение. Не стоит сторониться близких. Может быть, стоит позвать гостей.
5: Водолей.
6: Водолеям стоит избегать близких контактов. Вы не настроены на задушевное общение.
5: Рыбы.
6: У рыб есть необыкновенная возможность проявить чуткость, однако не стоит слишком поддаваться сентиментальным чувствам. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
5: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ведь вроде все наладилось. Машину купил, квартиру купил, деньги на любовницу появились. А тут бац и 80.
3: Реклама. Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения, сетевое и системное администрирование, операционная деятельность в логистике, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, помощник машиниста железнодорожного транспорта, техническая эксплуатация информационных систем, электроснабжение, организация перевозок и управления, техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, сервис на транспорте, мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции. Специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии. Обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Разные мысли. Каждый из нас

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: По реке плывет паром с берега до берега. Кризис мы переживем, отдыхай, Америка!
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 2000 год. ДМБ.
7: Камера, мотор.
8: Вскоре Каптер был отправлен от греха на подсобное хозяйство, куда заодно сослали и нас со штыком, а бомбой до присяги. На карантин.
9: Подсобное хозяйство – это где свиньи растят для питания. К свиньям на ферму нас не пустят, а отправят посильно охранять стрельбище и обеспечивать отдых генералу.
10: Это каким же образом?
9: В субботу нам привезут свинью с фермы и генералов из города вместе с батей.
11: Свинку кушать?
9: Свинью расстреляют, как Гитлера из пулемета. Если попадут, конечно.

0: 7 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. 9 августа в 47-м регионе отметили День воинской славы России, день окончания Ленинградской битвы. В этом году исполнилось 82 года со дня ее завершения. Битва за Ленинград продолжалась 1127 дней и ночей. В деревне Зайцево у мемориального комплекса, посвященного мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида, память защитников и освободителей Ленинграда почтили глава 47-го региона, ветераны, участники СВО, волонтеры, представители общественных организаций и делегации со всей Ленинграда. Ленинградской области. Сегодня в регионе продолжается комплексная модернизация дороги жизни. Проект реализуется по поручению главы государства и по инициативе губернатора Александра Дрозденко. Специалисты реставрируют почти 90 памятников. Также планируется создать новые музейные экспозиции и обновить транспортную инфраструктуру. Работы рассчитывают завершить в 2027-2028 годах. Жители Ленобласти продолжают подавать заявления по механизму «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать на предстоящих выборах не по месту регистрации, а на любом удобном избирательном участке. Подать заявление можно до 14 сентября в любом МФЦ региона. Также изменить место голосования можно дистанционно через портал госуслуги или лично обратившись в территориальную избирательную комиссию. Единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и ЗАГС Собрания Ленобласти 8-го созыва назначен на 20 сентября. При этом жители региона смогут проголосовать досрочно 18 и 19 сентября. Уточнить адрес своего избирательного участка можно на сайте избирательной комиссии Ленобласти или через госуслуги в разделе «Выборы». Ленинградцы все активнее пользуются цифровыми сервисами для получения государственных услуг. Продолжают развиваться и региональные цифровые сервисы. В мессенджере «Макс» уже доступны 110 услуг Ленобласти, от записи в МФЦ и к врачу до поиска ближайших точек Wi-Fi. Приложением «Госключ» пользуются более 240 тысяч жителей региона. С его помощью можно оформить самозапрет на кредиты, подать декларацию 3 НДФЛ и защитить недвижимость от мошеннических сделок. Развивается и приложение «Цифра 47». Оно помогает оценивать качество связи в населенных пунктах. В системе уже есть информация о 2014 точках Wi-Fi и 220 таксофонах, а общее число обработанных замеров сигнала превысило 53,5 миллиона. В Старой Ладоге продолжается реставрация тайничной башни, объекта культурного наследия федерального значения. Текущее состояние памятника и ход работы оценил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. Сейчас реставрационная площадка полностью подготовлена. Здесь установили защитные навесы и ограждения, чтобы сохранить историческую кладку. Специалисты укрепляют древние стены башни. Параллельно археологи проводят раскопки на юго-восточном прясле крепости. Исследования идут на площади 276 квадратных метров. Они помогут уточнить состояние скрытых участков стены. При этом крепость продолжает принимать туристов. Для посетителей открыты башни, церковь Дмитрия Солунского и смотровая площадка раскатной башни. В хорошую погоду можно посетить и храм Святого Георгия 12 века. После завершения реставрации башни у берега Волхова планируют открыть новую смотровую площадку. В Староладожском Никольском мужском монастыре объявили набор детей от 7 лет в воскресную школу под покровом чудотворца. Занятия будут направлены на дополнительное религиозно-нравственное образование. Дети познакомятся с основами христианской культуры и будут участвовать в богослужениях. Также в течение учебного года планируются паломнические поездки по святым местам, приходские праздники, а также выставки детских рисунков. Первое занятие состоится 13 сентября в церкви Иоанна Златоуста на территории монастыря. В дальнейшем занятия будут проходить каждое воскресенье после божественной литургии. Учебный год завершится в последнее воскресенье мая. Записаться в воскресную школу можно в рабочее время по телефону +7 999 520 49 00.
2: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
0: VFM Radio. На Ленинградской волне. Гороскоп. На VFM.
5: Ваш ежедневный гороскоп.
6: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
5: Овен.
6: Овнам рекомендуется воздержаться от участия в конфликтных ситуациях. Есть риск, не проконтролировав себя, совершить ошибки, которые скажутся впоследствии тяжелым сожалением.
5: Телец.
6: Звездный час тельцов наступит в общении с группами людей. Коллектив будет к вам благосклонен.
5: Близнецы.
6: Близнецам стоит предостеречься от возможных провокаций со стороны коллег. Вашим конфликтам с начальством есть хорошая альтернатива.
5: Рак.
6: Ракам не стоит слишком полагаться на былые заслуги. Во взаимоотношениях лучше предпринять что-то новое и эксклюзивное.
5: Лев.
6: У львов есть хорошая возможность блеснуть талантами. Сегодня взгляды окружающих направлены на вас.
5: Дева.
6: Аспекты личной жизни в этот день наиболее актуальны для дев. Возможно, претендующий на ваше внимание человек лишен всех черт идеала, но зато ему искренне не безразлично, что вы о нем думаете.
5: Весы.
6: Перепоручите мелкие обязанности доверенному человеку. Вы поможете подтвердить статус своего доверия к человеку, а заодно избавите себя от лишней необходимости заниматься мелочами.
5: Скорпион.
6: Постарайтесь общаться открыто с теми, от кого вам нужно добиться конкретного результата.
5: Стрелец.
6: Найдите такие средства общения с людьми, которые не дадут конкретных ответов на их ожидания.
5: Козерог.
6: Отличный день для того, чтобы поднять себе настроение. Не стоит сторониться близких, может быть, стоит позвать гостей.
5: Водолей.
6: Водолеям стоит избегать близких контактов. Вы не настроены на задушевное общение.
5: Рыбы.
6: У рыб есть необыкновенная возможность проявить чуткость, однако не стоит слишком поддаваться сентиментальным чувствам. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
5: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Мужик ловит такси, садится в него и так водителю: «Топчи педаль на бородатого!» И водила амбал такой поворачивается к нему: «Чего?» «На улицу Карла Маркса, пожалуйста».
3: Народные байки.
0: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Отдел вневедомственной охраны.

0: страны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
2: Разные мысли. Труднее всего выполнить обещание, данное себе самому. Знаешь ведь, что тебя поймут и простят. Разные мысли.
3: Настройся на

0: слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Эх, пить помрешь, и не пить помрешь, а как выпьешь да закусишь, веселее проживешь.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1981 год. Родня.
8: Камера, мотор.
9: Рыбочка ты моя, да золотая ты моя, как же я по тебе соскучилась, да как же ты выросла.
10: А знаешь, я тебе чего привезла? Там корзиночка под подушкой лежит и еще чего. Ой!
11: Бабушка, а что это у тебя такой большой нос, а?
9: Как большой? Нос себе и нос, я большая, нос большой, интересно.
11: Интересно, бабушка, за углом, как пойдешь сразу налево.
9: Ой, ой.
0: Там, где ты. 99,3.

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7:00 на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. 9 августа в 47-м регионе отметили День воинской славы России, день окончания Ленинградской битвы. В этом году исполнилось 82 года со дня ее завершения. Битва за Ленинград продолжалась 1127 дней и ночей. В деревне Зайцево у мемориального комплекса, посвященного мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида, память защитников и освободителей Ленинграда, почтили глава 47-го региона, ветераны, участники СВО, волонтеры, представители общественных организаций и делегации со всей Ленинграда. Ленинградской области. Сегодня в регионе продолжается комплексная модернизация дороги жизни. Проект реализуется по поручению главы государства и по инициативе губернатора Александра Дрозденко. Специалисты реставрируют почти 90 памятников. Также планируется создать новые музейные экспозиции и обновить транспортную инфраструктуру. Работы рассчитывают завершить в 2027-2028 годах. Жители Ленобласти продолжают подавать заявления по механизму «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать на предстоящих выборах не по месту регистрации, а на любом удобном избирательном участке. Подать заявление можно до 14 сентября в любом МФЦ региона. Также изменить место голосования можно дистанционно через портал госуслуги или лично обратившись в территориальную избирательную комиссию. Единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и Заксобрания Ленобласти 8-го созыва назначен на 20 сентября. При этом жители региона смогут проголосовать досрочно 18 и 19 сентября. Уточнить адрес своего избирательного участка можно на сайте избирательной комиссии Ленобласти или через госуслуги в разделе «Выборы». Ленинградцы все активнее пользуются цифровыми сервисами для получения государственных услуг. Продолжают развиваться и региональные цифровые сервисы. В мессенджере «Макс» уже доступны 110 услуг Ленобласти. От записи в МФЦ и к врачу до поиска ближайших точек Wi-Fi. Приложением «Госключ» пользуются более 240 тысяч жителей региона. С его помощью можно оформить самозапрет на кредиты, подать декларацию 3 НДФЛ и защитить недвижимость от мошеннических сделок. Развивается и приложение «Цифра 47». Оно помогает оценивать качество связи в населенных пунктах. В системе уже есть информация о 2014 точках Wi-Fi и 220 таксофонах, а общее число обработанных замеров сигнала превысило 53,5 миллиона. В Старой Ладоге продолжается реставрация тайничной башни, объекта культурного наследия федерального значения. Текущее состояние памятника и ход работы оценил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. Сейчас реставрационная площадка полностью подготовлена. Здесь установили защитные навесы и ограждения, чтобы сохранить историческую кладку. Специалисты укрепляют древние стены башни. Параллельно археологи проводят раскопки на юго-восточном прясле крепости. Исследования идут на площади 276 квадратных метров. Они помогут уточнить состояние скрытых участков стен. При этом крепость продолжает принимать туристов. Для посетителей открыты башни, церковь Дмитрия Солунского и смотровая площадка раскатной башни. В хорошую погоду можно посетить и храм Святого Георгия 12 века. После завершения реставрации башни у берега Волхова планируют открыть новую смотровую площадку. В Староладожском Никольском мужском монастыре объявили набор детей от 7 лет в воскресную школу под покровом чудотворца. Занятия будут направлены на дополнительное религиозно-нравственное образование. Дети познакомятся с основами христианской культуры и будут участвовать в богослужениях. Также в течение учебного года планируются паломнические поездки по святым местам, приходские праздники, а также выставки детских рисунков. Первое занятие состоится 13 сентября в церкви Иоанна Златоуста на территории монастыря. В дальнейшем занятия будут проходить каждое воскресенье после божественной литургии. Учебный год завершится в последнее воскресенье мая. Записаться в воскресную школу можно в рабочее время по телефону +7 999 520 49 00.
2: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
5: Твое. Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио. Гороскоп. На ВФМ.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
6: Овен.
7: Овнам рекомендуется воздержаться от участия в конфликтных ситуациях. Есть риск, не проконтролировав себя, совершить ошибки, которые скажутся впоследствии тяжелым сожалением.
6: Телец.
7: Звездный час тельцов наступит в общении с группами людей. Коллектив будет к вам благосклонен.
6: Близнецы.
7: Близнецам стоит предостеречься от возможных провокаций со стороны коллег. Вашим конфликтам с начальством есть хорошая альтернатива.
6: Рак.
7: Ракам не стоит слишком полагаться на былые заслуги. Во взаимоотношениях лучше предпринять что-то новое и эксклюзивное.
6: Лев.
7: У львов есть хорошая возможность блеснуть талантами. Сегодня взгляды окружающих направлены на вас.
6: Дева.
7: Аспекты личной жизни в этот день наиболее актуальны для дев. Возможно, претендующий на ваше внимание человек лишен всех черт идеала, но зато ему искренне не безразлично, что вы о нем думаете.
6: Весы.
7: Перепоручите мелкие обязанности доверенному человеку. Вы поможете подтвердить статус своего доверия к человеку, а заодно избавите себя от лишней необходимости заниматься мелочами.
6: Скорпион.
7: Постарайтесь общаться открыто с теми, от кого вам нужно добиться конкретного результата.
6: Стрелец.
7: Найдите такие средства общения с людьми, которые не дадут конкретных ответов на их ожидания.
6: Козерог.
7: Отличный день для того, чтобы поднять себе настроение. Не стоит сторониться близких. Может быть, стоит позвать гостей.
6: Водолей.
7: Водолеям стоит избегать близких контактов. Вы не настроены на задушевное общение.
6: Рыбы.
7: У рыб есть необыкновенная возможность проявить чуткость, однако не стоит слишком поддаваться сентиментальным чувствам. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: О, боже, мама, ну это же не так сложно научиться пользоваться мобильным телефоном.
3: И это говорит человек, которого я учила есть с ложки.
4: Реклама. Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Все гениальное просто. Если ты родился гением. Разные мысли.
8: Настройся на жаркое. И

0: толстушки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
3: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1979 год.
7: Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
8: Камера, мотор.
9: Что это, каша, что ли?
10: Овсянка, сэр.
9: Послушайте,
10: Берримор, сэр.
9: Простите, Берримор, а нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо.
10: Мясо будет к обеду, милорд.
11: VFM.

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9:00 на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. 9 августа в 47-м регионе отметили День воинской славы России, день окончания Ленинградской битвы. В этом году исполнилось 82 года со дня ее завершения. Битва за Ленинград продолжалась 1127 дней и ночей. В деревне Зайцево у мемориального комплекса, посвященного мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида, память защитников и освободителей Ленинграда, почтили глава 47-го региона, ветераны, участники СВО, волонтеры, представители общественных организаций и делегации со всей Ленинграда. Ленинградской области. Сегодня в регионе продолжается комплексная модернизация дороги жизни. Проект реализуется по поручению главы государства и по инициативе губернатора Александра Дрозденко. Специалисты реставрируют почти 90 памятников. Также планируется создать новые музейные экспозиции и обновить транспортную инфраструктуру. Работы рассчитывают завершить в 2027-2028 годах. Жители Ленобласти продолжают подавать заявления по механизму «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать на предстоящих выборах не по месту регистрации, а на любом удобном избирательном участке. Подать заявление можно до 14 сентября в любом МФЦ региона. Также изменить место голосования можно дистанционно через портал госуслуги или лично обратившись в территориальную избирательную комиссию. Единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и Заксобрания Ленобласти 8-го созыва назначен на 20 сентября. При этом жители региона смогут проголосовать досрочно 18 и 19 сентября. Уточнить адрес своего избирательного участка можно на сайте избирательной комиссии Ленобласти или через госуслуги в разделе «Выборы». Ленинградцы все активнее пользуются цифровыми сервисами для получения государственных услуг. Продолжают развиваться и региональные цифровые сервисы. В мессенджере «Макс» уже доступны 110 услуг Ленобласти. От записи в МФЦ и к врачу до поиска ближайших точек Wi-Fi. Приложением «Госключ» пользуются более 240 тысяч жителей региона. С его помощью можно оформить самозапрет на кредиты, подать декларацию 3 НДФЛ и защитить недвижимость от мошеннических сделок. Развивается и приложение «Цифра 47». Оно помогает оценивать качество связи в населенных пунктах. В системе уже есть информация о 2014 точках Wi-Fi и 220 таксофонах, а общее число обработанных замеров сигнала превысило 53,5 миллиона. В Старой Ладоге продолжается реставрация тайничной башни, объекта культурного наследия федерального значения. Текущее состояние памятника и ход работы оценил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. Сейчас реставрационная площадка полностью подготовлена. Здесь установили защитные навесы и ограждения, чтобы сохранить историческую кладку. Специалисты укрепляют древние стены башни. Параллельно археологи проводят раскопки на юго-восточном прясле крепости. Исследования идут на площади 276 квадратных метров. Они помогут уточнить состояние скрытых участков стен. При этом крепость продолжает принимать туристов. Для посетителей открыты башни, церковь Дмитрия Солунского и смотровая площадка раскатной башни. В хорошую погоду можно посетить и храм Святого Георгия 12 века. После завершения реставрации башни у берега Волхова планируют открыть новую смотровую площадку. В Староладожском Никольском мужском монастыре объявили набор детей от 7 лет в воскресную школу под покровом чудотворца. Занятия будут направлены на дополнительное религиозно-нравственное образование. Дети познакомятся с основами христианской культуры и будут участвовать в богослужениях. Также в течение учебного года планируются паломнические поездки по святым местам, приходские праздники, а также выставки детских рисунков. Первое занятие состоится 13 сентября в церкви Иоанна Златоуста на территории монастыря. В дальнейшем занятия будут проходить каждое воскресенье после божественной литургии. Учебный год завершится в последнее воскресенье мая. Записаться в воскресную школу можно в рабочее время по телефону +7 999 520 49 00.
2: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
0: FM. Ленинградский прием. Прием. Прием. Прием. Прием. Гороскоп. На VFM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
4: Овен.
5: Овнам рекомендуется воздержаться от участия в конфликтных ситуациях. Есть риск, не проконтролировав себя, совершить ошибки, которые скажутся впоследствии тяжелым сожалением.
4: Телец.
5: Звездный час тельцов наступит в общении с группами людей. Коллектив будет к вам благосклонен.
4: Близнецы.
5: Близнецам стоит предостеречься от возможных провокаций со стороны коллег. Вашим конфликтам с начальством есть хорошая альтернатива.
4: Рак.
5: Ракам не стоит слишком полагаться на былые заслуги. Во взаимоотношениях лучше предпринять что-то новое и эксклюзивное.
4: Лев.
5: У львов есть хорошая возможность блеснуть талантами. Сегодня взгляды окружающих направлены на вас.
4: Дева.
5: Аспекты личной жизни в этот день наиболее актуальны для дев. Возможно, претендующий на ваше внимание человек лишен всех черт идеала, но зато ему искренне не безразлично, что вы о нем думаете.
4: Весы.
5: Перепоручите мелкие обязанности доверенному человеку. Вы поможете подтвердить статус своего доверия к человеку, а заодно избавите себя от лишней необходимости заниматься мелочами.
4: Скорпион.
5: Постарайтесь общаться открыто с теми, от кого вам нужно добиться конкретного результата.
4: Стрелец.
5: Найдите такие средства общения с людьми, которые не дадут конкретных ответов на их ожидания.
4: Козерог.
5: Отличный день для того, чтобы поднять себе настроение. Не стоит сторониться близких. Может быть, стоит позвать гостей.
4: Водолей.
5: Водолеям стоит избегать близких контактов. Вы не настроены на задушевное общение.
4: Рыбы.
5: У рыб есть необыкновенная возможность проявить чуткость, однако не стоит слишком поддаваться сентиментальным чувствам. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Ой, вы знаете, для большинства специальных предложений вашего банка у меня есть специальный палец.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. У синоптика Иванова сегодня в голове пасмурно, но с прояснениями. Разные мысли.
8: Настройся на жаркое. И

0: сегодня собралась. Народные
1: частушки. Реклама. АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В. И Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
3: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1966 год. Берегись автомобиля.
5: Камера, мотор.
6: Зима, а может быть нам застраховать нашу машину?
7: А вы купили машину?
6: Да.
7: Да. Пожалуйста. Страхование индивидуальных автомобилей производится на случай гибели или аварии в результате столкновения или стихийных бедствий.
8: Но на случай угона?
7: На случай угона нет.
8: Игорь Иванович, я не настолько богат, чтобы оплачивать еще стихийные бедствия.
9: VFM.

0: Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.
1: Час в прошлом.
2: Не оглядывайся.
1: VFM.
2: Энергия твоего утра.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
2: ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Я старуха боевая, еще буду боевей. За меня 4 деда выходили на дуэль.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Если голова не варит, то обязательно запахнет жареным. Разные мысли.
7: Настройся на жаркое.

0: Народные байки.
1: Надпись на асфальте «Я снова переспал с твоей женой» взбудоражила весь дом.
2: Народные байки.
3: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
3: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 2003 год. Теория запоя.
7: Камера, мотор.
8: Первым зашел сосед Петька.
9: Привет, дедулик.
10: А денег нет.
9: Виталик.
10: И у него тоже денег нет.
9: Сколько лет уже? Ну, как жизнь?
11: Как у инвалида третьей группы.
9: Кстати.
10: И денег у него нету.
9: Ко мне племянник с женой приехал.
10: Ну, конечно. Пои их, корми, в баню води.
9: Такое несчастье.
10: А, родственники от Бога.
9: У Леночки полные потери памяти. Она ходит и жалобно так повторяет мужу. Сережа, Сереженька.
10: Не полная, если имя его помнит.
9: А его Сашей зовут.
10: Да врешь ты.
9: Стой.

0: 11 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Собственники недвижимости смогут добиваться пересмотра кадастровой стоимости, которая уже перестала действовать, и возвращать излишне уплаченные налоги. Такой механизм предусмотрен законопроектом Росреестра, пишет парламентская газета. Законопроект распространяет процедуру на данные, отмеченные в ЕГРН как погашенные. Обратиться за их пересмотром разрешат в течение 3 лет после внесения сведений в реестр. Независимый оценщик должен будет определить рыночную цену объекта на день, с которого начала применяться спорная кадастровая стоимость. Заявление вместе с электронным отчетом об оценке и выпиской из ЕГРН потребуется направить в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку. После установления рыночной стоимости налог можно будет пересчитать, начиная с 1 января соответствующего года.
1: Копейка рубль бережет.
2: Граждане, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет 30 и более лет, наделены правом на получение ежемесячной финансовой прибавки к пенсионному обеспечению. Как пояснил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков, размер этой доплаты эквивалентен четверти фиксированной выплаты к страховой пенсии, передает Дейта.ру. Парламентарий подчеркнул, что данная мера поддержки не распространяется автоматически на всех жителей сельской местности. Для назначения бонуса получатель должен соответствовать ряду строгих критериев: находиться на заслуженном отдыхе по старости или инвалидности, официально прекратить трудовую деятельность, иметь документально подтвержденный стаж работы в полях или на фермах от 3 десятилетий и фактически проживать за пределами городской черты непосредственно в момент установления надбавки.
1: Деньги дороги, как память.
2: Во втором квартале 2026 года спрос на товары для водного отдыха в России значительно вырос. Продажи САП-досок увеличились на 30% год-году, а надувные бассейны на 262%. Таким выводом пришли аналитики. Надувные САП-доски стали самым массовым товаром. Благодаря компактности они складываются в рюкзак и помещаются в багажник. Самый востребованный размер – около 3,5 метров, универсальный для одного взрослого. Вместе с досками покупают весла, плавники и гермомешки. Это говорит о том, что САП перестал быть разовой покупкой. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
3: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ой, ну мужики прям как грудные дети. Им и летичку подавай, или бутылочку.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Кусая локти, сыт не будешь. Разные мысли.
8: Настройся на жаркое.

0: народные частушки.
1: Реклама.
2: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
3: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
5: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1984 год. Любовь и голуби.
7: Камера, мотор.
8: Надя, у тебя брашка есть?
9: Есть. Да не про твою честь.
8: Плохо мне, Надюха.
9: Ух ты, бедный какой. Пожалейте его. Гляньте, не допил. Сейчас пойду жене-то вон. Расскажу, как по дворам шляешься. Попрошайничаешь.
8: Да нету ее. Санечки мои. Нету. Все. Нету.
10: Твой регион. Твой регион.

0: Полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 'Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватар 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. АвтоВАЗ открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ветер дует.
1: Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
3: ВФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Алёха, честно, я не знаю, что подарить своей жене на 8 марта.
3: Так, спокуха, Колян. А когда у неё 8 марта?
4: Реклама. Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 50.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Аппетит приходит вовремя. А вот еду опять задерживают. Разные мысли.
8: Настройся на жаркое лето.

0: Да пойду больше наворочаю.
1: Народные частушки.
2: Реклама. Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
3: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1977 год. Служебный роман.
6: Камера, мотор.
8: Ну как, почему ты не угостил ее коктейлем?
9: Она не пьющая.
8: А что вы делали? О чем разговаривали?
9: О чем? О грибах.
8: О грибах? А почему о грибах?
9: Ну, о чем с ней разговаривать, Юра? Не о змеях же, правда? Я пытался за ней ухаживать.
8: Помоги мне.
9: Я не умею. Я последний раз ухаживал за своей женой, это было лет 12 назад, и я, видимо, разучился.
8: А Людмила Прокофьевна поняла, что за ней ухаживаешь?
9: Думаю, что нет.
10: Юра, ты в Швейцарии стриптиз видел?
8: Ни разу.
10: А по-честному?
8: Зачем мне это нужно?
10: Я бы обязательно пошла.
11: Твой регион.

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин — это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются «Т-Авто» от «Т-Банка» и «Озон». В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагаров двигателя. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: После развода я беспробудно бухал 3 недели и 2 года до.
1: Народные байки.
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: частушки.
1: Реклама.
2: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
3: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1985 год. Самое обаятельное и привлекательное.
5: Камера, мотор.
6: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что, из чего приготовлено. Вот зря ты сказала Володе, что отмачиваешь резинку в керосине. Теперь он возьмет и сам отмочит. А нужно, чтобы все, что ему нравится, было бы только у тебя. И нигде нельзя было бы этого ни достать, ни купить, ни приготовить. Понятно?
7: Понятно.
8: Качаем.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Родители могут получить налоговый вычет за образовательные или медицинские услуги, включенные в стоимость путевки в детский лагерь. При ставке НДФЛ 13% за обучение можно вернуть до 14 300 рублей, а за лечение до 19 500, рассказала газете «Ру» эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфин России Мария Иваткина. По ее словам, для оформления вычета за обучение у лагеря должна быть образовательная лицензия. Предельная сумма расходов составляет 110 000 рублей в год на каждого ребенка и является общей для обоих родителей. В нее также входят траты на репетиторов, кружки и другие образовательные услуги, сказала эксперт. В российских школах предложили ввести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и последующей выдачей прав. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриф во время беседы с ТАСС. «Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с 9 класса», — предложил он. Гриф считает, что автодело станет самым популярным курсом в школах. По его словам, у многих учебных учреждений есть соответствующие площадки для такого обучения. Старшеклассников обучали автоделу, напомним, во времена СССР. Сначала эксперимент провели в 12 школах Москвы, а в 70-е годы 20 века практику начали внедрять повсеместно. И в завершении выпуска фильм Кристофера Нолана «Одиссея», вдохновленный поэмой Гомера, стал самым кассовым проектом режиссера. Об этом сообщает издание Deadline. Мировые сборы картины достигли 1 миллиарда 100 миллионов долларов, опередив предыдущего лидера «Темного рыцаря. Возрождение легенды», который заработал 1 миллиард 85 миллионов. «Одиссея» также заняла второе место среди фильмов с рейтингом R по кассовым сборам, уступив только «Дэдпулу» и «Росомахе». Она стала самой кассовой лентой 2021 года среди картин с рейтингом R в Северной Америке и мире, а также самым успешным проектом в карьерах Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона. Предыдущий фильм Нолана «Оппенгеймер» заработал 975 миллионов 800 тысяч долларов и получил 7 премий «Оскар». Суммарные сборы картин режиссера превысили 7 миллиардов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
4: ЛИНИНГРАДСКИЙ ПРИЕМ.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Если доить корову под музыку шнура, она начнет давать алкоголь.
3: Реклама. Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции. Специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 0760.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Разные мысли. В глубине души все люди хорошие. Просто у каждого разная глубина. Разные мысли.
6: Настройся на жизнь.

0: теперь жепу отрезать! Народные
1: частушки. Реклама.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
3: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 2000 год. ДМБ.
6: Камера, мотор.
8: Потом еще три дня наши старшие сослуживцы продолжали осваивать средства братьев Алиевых. Было куплено много разных ингредиентов и составлена армейская винная карта. Особенной популярностью пользовались коктейли «Земля-воздух» – две трети пива и треть водки. Смешивать доверили Гере Либерману. Скоро у него приключились видения.
9: Вижу неопознанный летающий объект над штабом зеленого цвета.
10: Какой объект? Не положено над штабом объект.
11: VFM.
12: Верный дэнс-выбор.

0: 15 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Ежемесячная зарплата в размере 74,5 тысяч рублей позволит работающим пенсионерам в 2026 году получить максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, для работающих пенсионеров максимальное число начисляемых за год ИПК составляет 3. С учетом предельной базы для исчисления страховых взносов в 2026 году, которая составляет 2 979 тысяч рублей, для получения максимума необходим ежемесячный доход в размере 74 475 рублей. Балынин также отметил, что в августе 2027 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут автоматически пересчитаны с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных ими за 2026 год. Минпросвещение России утвердило обновленный федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства. В новый список вошли в частности учебные издания по истории воссоединенных с Россией регионов, а также учебник «Обществознание. Базовый уровень» для студентов техникумов и колледжей. Новые учебники начнут поступать в российские школы с 1 сентября 2026 года. И в завершении выпуска: трендовую еду ради красивой фотографии хотя бы иногда покупают 45% опрошенных россиян. Среди них 36% делают это время от времени, а 9% регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности X5 Club. Среди трендовых блюд встречаются пицца из лаваша, торт из печенья, суши-бутерброды, паста с фетой и томатами, а также чизкейки, тирамису из греческого йогурта. Большинство любителей фотографировать еду не ограничиваются одним кадром. 87% делают несколько снимков, чтобы выбрать лучший. Еще 4% продолжают снимать до получения идеального результата. При этом 78% респондентов считают, что ожидание удачного кадра усиливает удовольствие от еды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: С погоды.
4: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
2: VFM. Радио Ленинградской области.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и НИМ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: У всех начальников есть любимое выражение: незаменимых людей нет. Но вот как подходит время отпуска, все, именно ты единственный и незаменимый.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Мама хотела мальчика, а папа девочку. Так они и познакомились.
8: Разные мысли.
9: Настройся на жаркое.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Золотая рыбка плачет, просит выкуп ей назначить.
3: Дед пол-литру попросил, и этой рыбкой закусил.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «ГЛАЦЕМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1981 год. Родня.
8: Камера, мотор.
9: Как рыба, блин, с утра до вечера, с утра до вечера. Чтобы в доме все было, чтобы все было как у людей. Чтобы одеть было что. Чтобы было что на стол поставить. И шкаф повесить. Да что там, из кожи вон лезу.
10: Вот то-то я и вижу, что ты уже вся вылезла. Ты посмотри, на кого ты похожа, кукла американская. Да если тебя умыть, сама знаешь, что получится.
9: Да что ты в этом понимаешь?
10: Понимаю.
4: ВФМ.
11: Верный дэнс-выбор.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет,

0: 16 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Россия планирует выступить на летней Олимпиаде 2028 года полноценной сборной, передает Матч ТВ. Россия планирует выступить полноценной сборной на играх в Лос-Анджелесе, и тому подтверждение поступательное возвращение на международную арену во всех видах спорта, сказал Дегтярев. Напомним, Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Россияне все чаще покупают товары сразу после просмотра авторского контента с ними в социальных сетях. Самыми популярными категориями остаются товары для дома и дачи, красоты и здоровья, а также бытовая техника и одежда. Об этом газете «Ру» рассказал Кирилл Загуменнов, руководитель направления стратегии во ВКонтакте. Вместе с тем, пользователи все активнее покупают и товары, которые еще несколько лет назад сложно было представить в числе массовых покупок через публикации блогеров. Аксессуары для ухода за животными, средства для дачи, ремонта и путешествий. По словам эксперта, причина заключается не столько в популярности самих товаров, сколько в изменении сценария выбора. И в завершении выпуска итальянские карабинеры совместно с сицилийским управлением морского культурного наследия обнаружили на дне моря древнеримское судно с амфорами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз подразделения карабинеров по охране культурного наследия. Корабль был найден примерно в 3 морских милях от берега Мадзара-дель-Валла на глубине около 46 метров. По результатам предварительных обследований судно датируется 2-1 веками до нашей эры. На его борту находится несколько сотен амфор, а также 2 якорных штока и свинцовая конструкция, предположительно относящаяся к навигационному оборудованию. О находке сообщили местные жители, после чего начались дальнейшие работы. Сицилийское управление морского культурного наследия продолжит документирование и изучение корпуса и груза, чтобы уточнить археологический контекст и принять меры по сохранению памятника. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Волхове пасмурно, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 16 часов 1 минуту, слабая магнитная буря.
4: ДФМ. ДФМ. В Ленинградской области.

0: FM. Только движение. Движение.
1: Push the tempo. Push the tempo.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Новая игра для вашего корпоратива. Участники выпивают по бутылке водки, потом один выходит из комнаты, а остальные должны угадать, кто.
3: Реклама. Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой. Разные мысли.
7: Настройся на жаркое.

0: народные частушки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8911-007-0760.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1979 год.
8: Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
9: Камера, мотор.
10: А, это не суеверие, мистер Холмс. Я сам так думал, что это суеверие, но это никакое не суеверие. Мы послушали с Ватсоном, это такой ужасающий вой. Вы знаете, если вам удастся поймать это животное и посадить его на цепь или надеть намордник на него, я буду считать, что вы величайший сыщик в мире.
11: Мне было важно, чтобы вы убедились, что это действительно собака.
10: Это собака, я убедил. Мистер Холмс, это собака. Но даже если это не собака, я вам должен сказать, это что-то ужасающее.
6: Это

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2026 года семьи, в которых родится или будет усыновлен второй и последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы по новым правилам, без необходимости подтверждать ухудшение финансового положения. Максимальный срок льготного периода составит до 18 месяцев. По словам экспертов, рождение второго ребенка почти всегда сопровождается увеличением расходов и временным снижением дохода, пока один из родителей находится в отпуске по уходу. Возможность приостановить выплаты по ипотеке помогает пройти этот период спокойнее и избежать серьезной нагрузки на семейный бюджет. Специалисты подчеркнули, что ипотечные каникулы не списание долга, платежи не отменяются, а переносятся на более поздний срок. Спрос на услуги трактористов в России в июне 2026 года увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Авито-услуги и Авито-авто. Число предложений тракторных работ при этом выросло на 87%. Отдельно вырос интерес к вспашке земли на 32%. Стоимость тракторных работ в среднем начинается от 1400 рублей за 100 квадратных метров, а вспашки от 870 рублей за сотку. Спрос на разработку грунта экскаватором увеличился на 48%, а количество предложений на 41%. Средняя стоимость таких работ начинается от 2000 рублей за квадратный метр. Экскаваторы используют для устройства котлованов и траншей, дренажных систем, а также расчистки и выравнивания участков. И в завершении выпуска. В анкете на сайте знакомств лучше не ограничиваться названием должности, а коротко рассказать, что именно привлекает человека в его работе. Такая деталь помогает увидеть за профессией живого человека и дает повод написать первым, рассказала пиар-директор сервиса знакомств «Мамба» Наталья Красильникова. Заметнее других выглядят профессии, с которыми связан понятный образ жизни: врачи, тренеры, IT-специалисты, представители творческих профессий, спасатели и пожарные, сказала эксперт. Врач, пилот, спасатель или тренер часто воспринимаются как люди, которые умеют брать на себя ответственность и сохранять самообладание. Высокий доход тоже имеет значение, но собеседнику интереснее понять, чем человек живет. Женщины чаще мужчин обращают внимание на профессию потенциального партнера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
5: FM-радио. На Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Внук, который провел все лето у бабушки, измеряет давление лучше участкового врача.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Разные мысли. Усидчивость – это способность пятой точки принуждать мозг к труду. Разные мысли.
6: Настройся на жаркое.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Парадоксы есть в стране, просто поражают.
3: Если баррель дешевеет, литры дорожают.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «ГЛАЦЭМ» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1966 год. Берегись автомобиля.
8: Камера, мотор.
9: А все-таки почему все деньги одними рублями? Это что-то подозрительно, нехорошо.
10: Я пастор. Это рубль, пожертвование. Я мур. Ну, осталось немножко.
9: И вы верите в Бога?
10: Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать?
9: Буду.
0: ВФМ. Только движение. ВФМ.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Ежемесячная зарплата в размере 74,5 тысяч рублей позволит работающим пенсионерам в 2026 году получить максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, для работающих пенсионеров максимальное число начисляемых за год ИПК составляет 3. С учетом предельной базы для исчисления страховых взносов в 2026 году, которая составляет 2 979 тысяч рублей, для получения максимума необходим ежемесячный доход в размере 74 475 рублей. Балынин также отметил, что в августе 2027 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут автоматически пересчитаны с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных ими за 2026 год. В российских школах предложили ввести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и последующей выдачей прав. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриф во время беседы с ТАСС. «Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с 9 класса», — предложил он. Гриф считает, что автодело станет самым популярным курсом в школах. По его словам, у многих учебных учреждений есть соответствующие площадки для такого обучения. Старшеклассников обучали автоделу, напомним, во времена СССР. Сначала эксперимент провели в 12 школах Москвы, а в 70-е годы 20 века практику начали внедрять повсеместно. И в завершении выпуска итальянские карабинеры совместно с сицилийским управлением морского культурного наследия обнаружили на дне моря древнеримское судно с амфорами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз подразделения карабинеров по охране культурного наследия. Корабль был найден примерно в 3 морских милях от берега Мадзара дель Валла на глубине около 46 метров. По результатам предварительных обследований судно датируется II-I веками до нашей эры. На его борту находится несколько сотен амфор, а также 2 якорных штока и свинцовая конструкция, предположительно относящаяся к навигационному оборудованию. О находке сообщили местные жители, после чего начались дальнейшие работы. Сицилийское управление морского культурного наследия продолжит документирование и изучение корпуса и груза, чтобы уточнить археологический контекст и принять меры по сохранению памятника. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
4: Твое. Ленинградское. VFM-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Злым учительницам после секса никогда не бывает хорошо. Им бывает удовлетворительно.
3: Реклама. Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 50.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Утверждение, не имеющее доказательств, называется общественным мнением. Разные мысли.
8: Настройся на жизнь.

0: не скучай. 99.3 и бавляй.
1: Прибавляй.
0: ЕФМ.
2: С вами Рафаэль.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Меня милый провожал утром на рассвете. То ли будет ничего, то ли будут дети.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1975 год. Не может быть.
5: Камера, мотор.
6: Вот мое родительское слово. Я против таких скороспелых браков.
7: Да ты что? Вы водку лакаете, гостей не дождавшись.
6: А может, я лакаю для равновесия. А может, меня такие браки не удовлетворяют 3 дня знакомый?
7: Не 3, 4. Надрался уже, ты же нос синий.
6: У вас голубой. Не тронь, мое самосознание.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
2: ЛФМ. Ленинградский прием. Прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А вот что будет, если по пятницам все-таки запретят продавать алкоголь?
3: Да ничего. Просто пятница в России будет начинаться в четверг.
4: Народные байки.
5: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
6: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
7: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
8: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
10: Разные мысли. Недостаточно уметь вертеться. Нужно уметь еще и выкручиваться. Разные мысли.
11: Настройся на жаркое лето.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, новострите ушки.
2: Мне про наш просело, даже петь не хочется. Все упало, что росло, и кое-как волочится.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1967 год. Свадьба в Малиновке.
6: Камера, мотор.
8: Отдавай, спинсак.
9: Ты что делаешь? Грабитель, разбойник. Свои грабишь. У, гадский папа.
0: Не скучай.
10: Не скучай.
0: 99,3. Прибавляй.
10: Прибавляй.
0: Прибавляй.
11: Это мама. Мама Стифлера.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают автомобили через интернет. По данным аналитического агентства Smart Ranking, в прошлом году онлайн-продажи выросли в 4,5 раза. В общей сложности продали 10,5 тысяч машин. В общем объеме рынка в 1 300 000 машин — это пока капля в море. Но ситуация постепенно меняется. Покупка онлайн быстрее и удобнее, а зачастую еще и выгоднее. Среди маркетплейсов автомобилей наибольшей популярностью пользуются Т-Авто от Т-Банка и Озон. В России разрешили продажу бензина стандарта Евро-2. С 5 августа правительство вновь легализовало топливо устаревшего стандарта. Его запретили еще 10 лет назад. Изменения необходимы, чтобы стабилизировать рынок топлива и избежать дефицита. Меру называют временной, но сколько она продлится, пока неизвестно. Топливо стандарта Евро-2 отличается высоким содержанием серы и бензола. Нет ограничений по ароматическим углеводородам. Оно может ускорять старение масла и повышать количество нагара в двигателе. Таксопарки просят пересмотреть систему штрафов для автомобилей такси. Национальная ассоциация таксопарков обратилась в мэрию Москвы с предложением снизить наказание. Например, за парковку на газоне таксопарк платит 300 тысяч рублей, а обычный автомобиль всего 5 тысяч. Аналогичная ситуация со многими другими нарушениями. Таксопарки поясняют, что физически не могут контролировать каждый маневр водителя. Но в Мосгордуме инициативу отклонили. Считается, что высокие штрафы дисциплинируют водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь, днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
4: VFM. Радио Ленинградской области.

Мне надоело, надоело искупиться. Мне скоро 30, хочу напиться. И здравый смысл, как всегда, не помогает. Я же принцесса, так что гуляем.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Разбив единственную бутылку водки, сантехник Петров мгновенно поменял в глазах друзей свою сексуальную ориентацию.
3: Реклама. Волховский многопрофильный техникум объявляет набор на очную форму обучения в новом учебном году на базе 9 классов по следующим направлениям. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования зданий. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и путей сообщения. Сетевое и системное администрирование. Операционная деятельность в логистике. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Помощник машиниста железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация информационных систем. Электроснабжение. Организация перевозок и управления. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Сервис на транспорте. Мастер растениеводства. Обращайтесь в приемную комиссию. Волхов, Кировский проспект, дом 34. В будни с 8:30 до 15 часов. В субботу с 8:30 до 11 часов. Телефон 8 813 63 275 26.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 50.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Моя диета состоит из целого моря продуктов. Разные мысли. Настройся на жаркое. Лето.
7: I'm ashamed by the lies and the worthless games. But the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Эх, Айова, ты моя, кукурузные края. Да ты, гаже, ты мой мил, такой початок отрастил.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалиста по КПА, грузчика-комплектовщика, торгового представителя, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8-911-007-07-60.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 2003 год. Теория запоя.
5: Камера, мотор.
6: Виталик пошел в соседний подъезд к своему другу-философу.
7: Заводись, старый. Горючее приехало. Ну, подъем, подъем.
6: Без горючего дедулик впадал в спячку и заводился трудно, с перебоями.
8: Ай, ты кто такой некрасивый? А, Виталик!
9: Как мировые проблемы?

ясно стало. Может, в последний раз пьем.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Собственники недвижимости смогут добиваться пересмотра кадастровой стоимости, которая уже перестала действовать, и возвращать излишне уплаченные налоги. Такой механизм предусмотрен законопроектом Росреестра, пишет парламентская газета. Законопроект распространяет процедуру на данные, отмеченные в ЕГРН как погашенные. Обратиться за их пересмотром разрешат в течение 3 лет после внесения сведений в реестр. Независимый оценщик должен будет определить рыночную цену объекта на день, с которого начала применяться спорная кадастровая стоимость. Заявление вместе с электронным отчетом об оценке и выпиской из ЕГРН потребуется направить в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку. После установления рыночной стоимости налог можно будет пересчитать, начиная с 1 января соответствующего года.
1: Копейка рубль бережет.
2: Граждане, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет 30 и более лет, наделены правом на получение ежемесячной финансовой прибавки к пенсионному обеспечению. Как пояснил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков, размер этой доплаты эквивалентен четверти фиксированной выплаты к страховой пенсии, передает Дейта.ру. Парламентарий подчеркнул, что данная мера поддержки не распространяется автоматически на всех жителей сельской местности. Для назначения бонуса получатель должен соответствовать ряду строгих критериев. Находиться на заслуженном отдыхе по старости или инвалидности, официально прекратить трудовую деятельность, иметь документально подтвержденный стаж работы в полях или на фермах от 3 десятилетий и фактически проживать за пределами городской черты непосредственно в момент установления надбавки.
1: Деньги дороги, как память.
2: Во втором квартале 2026 года спрос на товары для водного отдыха в России значительно вырос. Продажи САП-досок увеличились на 30% год к году, а надувные бассейны на 262%. К таким выводам пришли аналитики. Надувные САП-доски стали самым массовым товаром. Благодаря компактности они складываются в рюкзак и помещаются в багажник. Самый востребованный размер – около 3,5 метров, универсальный для одного взрослого. Вместе с досками покупают весла, плавники и гермомешки. Это говорит о том, что САП перестал быть разовой покупкой. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
6: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Вот у меня жена, моя правая рука.
3: Да, я тоже холостяк.
4: Народные байки.
5: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Разные мысли. Чем опытней дурак, тем сложнее ему поумнеть. Разные мысли.
7: Настройся на жизнь.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Говорят, что, мол, Бальзак был по бабушке казак и гулял на Шонаре с голым торсом января.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, машинист крана, водитель погрузчика, инженер-химик-аналитик, кладовщик склада готовой продукции, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов, отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1967 год. Свадьба в Малиновке.
7: Камера, мотор.
8: Продолжаем. Эйнцвейдрей. Ну, ходите побыстрей. Что нарветер, что за боль. На любимый намазон. Пляска такая нелегка. Но зато моднее капака. Раньше так, потом вот так. Да, я писать постак.

Прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя мое

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100% об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
2: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Уважаемый министр образования, отмените, пожалуйста, написание сочинения «Как я провел лето». Наша учительница – пожилая, интеллигентная женщина.
3: Народные байки.
4: Реклама.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Схватиться руками за голову еще не значит взяться за ум. Разные мысли.
8: Настройся на жаркое.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Я грузина полюбила, обманулась крепко. Оказалось, у него большая только кепка.
1: Народные частушки.
0: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+. Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
3: Звезды кино.
4: Внимание, тишина на площадке.
5: 1979 год.
6: Ах, водевиль, водевиль.
4: Камера!

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское VFM-радио. Радио.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
5: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
4: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
5: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
4: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
0: «Гороскоп». На VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
6: Овен.
7: Овнам хорошо будет подумать о хлебе насущном. В будущем вам пригодятся кое-какие материальные запасы, иначе есть шанс оказаться в затруднительном положении.
6: Телец.
7: Тельцам придется проявить заботу о здоровье близких людей. Возможно, кому-то потребуется уход или нужно будет навестить друга в больнице.
6: Близнецы.
7: Близнецы могут споткнуться о невидимые преграды посторонних инициатив. Есть вероятность того, что вам будут назойливо мешать результаты деятельности других людей.
6: Рак.
7: Инициатива раков будет наказуема. Есть шанс совершить ошибку, мешая личные отношения и служебные обязанности.
6: Лев.
7: При условии собранности и хорошего расположения духа львов ожидает хорошая добыча.
6: Дева.
7: Для дев будут удачные эксперименты в различных областях деятельности. Возможно, вам стоит пересмотреть свои взгляды относительно личных взаимоотношений.
6: Весы.
7: Сегодня многое может казаться невыполнимым. То и дело всплывают новые и новые дела.
6: Скорпион.
7: У скорпионов возможны кое-какие перемены. Обстоятельства могут готовить непредсказуемые последствия.
6: Стрелец.
7: Есть вероятность того, что стрельцам будет необходимо срочно менять направление деятельности. Если это работа или хозяйственная деятельность, то стоит подумать о более перспективных вариантах.
6: Козерог.
7: Для козерогов актуальны финансовые трудности. Исполнительность и трудолюбие не всегда лучший способ исправить положение.
6: Водолей.
7: Поиск новых решений может обернуться для водолеев разочарованием. Может быть, стоит остановиться и не спешить возлагать на себя чрезмерную ответственность.
6: Рыбы.
7: Рыбам будет полезно поучаствовать в коллективном обсуждении вопросов, связанных с личной жизнью. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: VFM. Только движение. VFM.
6: Я

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Директор автобазы в конце рабочего дня лично целует всех водителей в губы, чтобы узнать, какая тварь постоянно сливает соляру.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-300-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. У него было все, но не то, что ему было надо. Разные мысли.
7: Настройся на жаркое.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Я по городу иду, все меня пужаются. Может, видят, как во рту бактерии размножаются.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: АО «Глацем» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора. Слесарь-ремонтник. Электромонтер. Машинист крана. Водитель погрузчика. Инженер-химик-аналитик. Кладовщик склада готовой продукции. Мастер футировочных работ. Чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1962 год. Путь к причалу.
6: Камера, мотор.
7: Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает за волной, волна, а за спиной спина.

Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: не скучай. 99.3 прибавляй.
1: Прибавляй.
0: Прибавляй.
2: ЕФМ. Это мама. Мама Стифлера.
3: Мама Стифлера.

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
4: ДФМ. В ритме Ленинградской области.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

там, где ты. 99.3.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
0: FM-радио на Ленинградской волне.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16.

0: Три часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если много гроз в августе, к долгой и затяжной осени. По прогнозам синоптиков, в среду 12 августа в Волхове переменная облачность, дождь днем до 14 градусов, ночью плюс 12. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 56 минут, умеренная магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское VFM-радио. Радио.